0: Весела Коледа!
1: Christmas Diamo, Varga!
2: Joyeux Noël!
3: La Cristina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселый Швён!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!